0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

ночью не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо груди, что у ней.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

очень гладко. Но в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

платье. Вы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай. Судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела тебя.

тебя в дела, семья и дом. Лечи, вер...

земли. Моя любовь, цветок в начале мая, и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда —

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

Всем-всем-всем привет! Всем-всем отличного настроения, с вами я, Диджей Данчо, и это время я проведу вместе с вами, дорогие радиослушатели. И готов выполнять ваши заявочки, которые вы будете писать мне в личные сообщения. А я пока включу от себя первую композицию, это у нас будет Майлон, «Любовники».

вот композиция прозвучала от меня. А следующая для всех девушек. Дарите женщинам цветы. Поехали.

я включу песню Алексея Фролова «С той поры» и буду разбираться, меня что-то выкинуло с Яндекса. Короче, Яндекс меня выкинул. Ну, сейчас разберусь и вернусь на сайт.

новый трек прозвучал. Извините, что меня выбило. У меня просто что-то было с компьютером, надо было перезагрузиться, сходить. Вот. Следующий трек прозвучит. Аркадий Кобяков, пора прощаться.

Ну а теперь послушаем необычный кавер. AI кавер на песню «Розовый вечер». Это будет у нас так. Voyage Music. «Розовый вечер» кавер на «Ласковый май».

0: Кузнецов.
1: Все верно. Слова Кузнецова. Песня была Шатунова, группа «Ласковый май». Но исполнила ее нейросеть. За свою очередь скажу то, что сейчас нейросети реально идут в высоту и творят такие чудеса, то что не отличишь от реального исполнения. Следующий трек как раз таки будет тоже AI-трек. Это будет Алекс Лютый, шоу «Парнишка».

следующем послушаем песню, которая будет детская, но написала ее девушка под именем Бетси, ну так ее зовут Светлана, ей всего 13 лет. Песня называется «Котики, поехали».

Так от, позитивний трек був. Следующий трек прозвучит Сюзанна Светличная, Осы. І він прозвучит для диджея Кофейока.

И теперь медленный танец для всех. Может прозвучит ностальгия. Отправлю вас немножко в нулевые, потому что прозвучит медляк, мистер Кредо.

шикарный трек. Тоже ностальгия. 2004 года трек. Следующее прозвучит Санта Лючия. Quest Pistols Show.

Вот такая вот композиция прозвучала. Ну а следующее послушаем мы с вами. Тоже замечательный трек. Танцуйте, дорогие друзья. Это будет Райан Артур Дженнис Диско.

Вот такой вот трек прозвучал. На следующий тоже будет трек классный для всех. Аромат дорогой.

0: Теперь Славик Погосов. Ты, беда моя.
1: Евангелие.

Это был с вами Коголосов и Беда Моя. Да, тут многие пишут, что почему-то плеер не работает. Да, у меня тоже как-то было сейчас. У меня был вообще такой прикол, то, что у меня в плеере почему-то не показывало то, что я сейчас в эфире, хотя я уже в эфире. Вот. Но, видимо, опять волнорез сегодня решил немножко пошалить, но всякое бывает. Ну а я включаю следующий трек. Это будет Stafford 63.

трека звучал, а сейчас прозвучит очередной трек от AI исполнительницы DJ Simoyanich. Это будет тоже классный трек, ты словно королева в снежном.

вот была у нас деревенька. Да, согласен, в деревне жить кайфово. Чистый воздух и так далее. А я включу все-таки следующий трек, я его все-таки перезагрузил, то есть заново скачал. А, называется от этого же исполнителя, точнее исполнительницы, безусловно, королева в снежном дворце.

0: Следующий трек будет от Эдин Ван. Ах, чё за девочка?
1: Чибинс, а ты чего такая...
0: Так, не тот немножко трек. Сейчас я тот поставлю, потому что у меня почему-то соскочил немножечко плейлист. Так, где он пока?
1: Грустненькая.
2: Я не грустненькая.
1: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам.
0: Все четко. А теперь я именно включаю трек. Будет один ван. Ах, что за девочка? Поехали. А потом будет печалик для диджея Святогорский.

0: теперь поехали.
1: Следующую композицию будет для диджея Светогорский. Это будет печалик.
2: За чё за девочка такая?
3: Ты чего такая грустненькая?
4: Я не грустненькая.
3: У тебя всё в порядке?
4: Да.
3: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
4: Я не задумчивая.
3: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
4: У меня ничего не отвисало.
3: Может быть, ты грустная принцесса?
4: Нет.
3: А кто ты тогда, мой маленький?

0: А следующая композиция прозвучит. Она уже будет в моем эфире, это не в нем последняя. Еще мы уже увидимся с вами вечером, ровно в 22. Обязательно услышимся, поэтому надеюсь, меня в этот раз интернет не подведет, и мы услышимся. А я говорю всем до новых встреч, и всем пока-пока, и Светогорскому легкого эфира, а я включаю свой трек, он как раз длинный, и хватит тут.
1: Эту песню посвящаю всем, кто вырос сиротой, тем, кому не суждено было понять, что значит

клёвый трек прозвучал в моем эфире. Как я уже говорил, этот трек последний. Диджею Светогорскому хочу пожелать легкого эфира. Вот. А я с вами попрощаюсь буквально до вечера. Надеюсь, мне не ограничат интернет, и я выйду уже сам. Поэтому надеюсь, все будет хорошо. А так, всем до новых встреч. И всем диджеям, кто будет вести после меня легким эфиром.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Я рад вас приветствовать на самой лучшей, на самой позитивной, на самой доброй радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. Сегодня у меня необычная программа. Один час у меня тематический эфир с 14 до 15 и с 15 до 16. Сегодня у меня стол заказов, и сегодня проведет со мной стол заказов диджей Данчо. Поэтому, когда будете заказывать песенки, заказывайте либо мне, либо диджей Данчо в личку. Мы ее с удовольствием выполним, покреативим, пошутим. В общем, проведем второй час эфира вместе вдвоем с диджеем Данчо. А пока я начинаю тематический эфир, и сегодня у меня замечательные песни Михаила Боярского. Давайте послушаем. Итак, начинается эфир. Московское время 14.01.
1: Радио «Лидер». Самое лучшее здесь.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Уважаемые друзья, слушайте Радио Лидер. А если вы хотите заказать приветы, поздравления или свою любимую композицию, нет ничего проще. Просто зайдите в личные сообщения к диджею, который ведет эфир, и передайте свой привет, а также свою замечательную композицию. И она обязательно прозвучит на нашем радио. Не стесняйтесь, будьте активными, мы ждем вас.

Добрый день, дорогие радиослушатели. Еще раз напоминаю, 100 заказов сегодня будет у меня вместе совместно с диджеем Данчо в 15:00. И сейчас первый час у меня эфир тематический. И давайте сегодня послушаем замечательного исполнителя, который мне нравится. Я думаю, что он понравится и многим. Это будет Михаил Боярский. Конечно же, он играет в фильме «Мушкетеры», его знают все, и песни его до сих пор любимыми, и перепеваются и каверами, и сам он поет неплохо, и даже очень замечательно. Сегодня я предлагаю послушать его песенки. И давайте начнем с «Зеленоглазого такси», я думаю.

там слыбися, ланфра-ланфра, на всех ветвях голубка, ланфра-ланфра, лантатика, там свеж ручей, трава густа, постель из ландыша.

мой легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфран, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфран, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Первый час, как я сказал, у меня тематический. И сейчас мы слушаем песни Михаила Боярского. Перед тем, как я поставлю песню следующую, хочу обратиться к своей девушке, второй половинке. Я знаю, что она слушает наш эфир, сказать, что я ее очень люблю. И мне действительно очень с ней повезло. Замечательный человек. И мне он очень нужен, конечно же, хочу с ним быть. И я верю, что со временем она займет место и будет с мной, естественно, эфирить и на радио, так как я радио, естественно, бросать не оставляю, не собираюсь. Буду с вами, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги. И сказать я хочу, перед тем, как поставлю песню, что я тебя очень люблю. Спасибо за то, что ты у меня есть. Ты очень замечательный человек, мне с тобой очень повезло, а песня называется «Спасибо, родная».

А сейчас, дорогие радиослушатели, для всех влюбленных и для своей второй половинки я поставлю песенку. Городские цветы, моя бы воля, я для своей бы девушки собрал бы все цветы, которые есть, и подарил бы, потому что она этого достойна. А сейчас действительно такая песенка и прозвучит. И сейчас вот я прочитал комментарии, Снежка пишет: «Малая, с днем рождения! Я присоединяюсь к поздравлениям, и имениннице, естественно, тоже дарим цветы».

Следующая песня, я хочу поставить ее для диджея Данчо. Эта песня «Все пройдет». И я знаю, что чудеса в этом мире, конечно же, происходят и происходят буквально на каждом шагу. Мне пишет нежное солнышко, что я никого, кроме Данчо, не люблю, и я ему сказала, что нашла другого, чтобы просто проверить его чувства ко мне. На самом деле она пишет мне в личку, что диджей Данчо мне нужен, я хочу быть с ним, и он самый лучший у меня. И диджей Данчо, принимать, конечно, решение тебе, но я, конечно же, на твоей стороне, потому что парень всегда на стороне парня, конечно же, и поступок она сделала не очень хороший, конечно же, сказав это, что но она сказала так, что она тебя любит и хочет с тобой быть, и просит прощения у тебя. Решай, конечно, сам, но опять же, мне вот в этом плане повезло, Данчо, потому что самая лучшая девушка у меня, и другой, конечно, мне не надо, и принимать решение о тебе. Я понимаю, диджей Данчо, поэтому действительно принимать решение, конечно же, тебе. Я скажу тебе, да, что мне повезло в этом плане. И у меня самая лучшая девушка. Но у нас все-таки эфир, а не разборки, не выяснение отношений. Поэтому следующая песня Михаила Боярского «Все пройдет». Продолжаем дальше.

Итак, это был тематический эфир, который сегодня у меня был с Михаилом Боярским, и завершает его песня «Мушкетера», и далее будет «100 заказов», а диджей

Уважаемые друзья, слушайте Радио Лидер. А если вы хотите заказать приветы, поздравления или свою любимую композицию, нет ничего проще. Просто зайдите в личные сообщения к диджею, который ведет эфир, и передайте свой привет, а также свою замечательную композицию. И она обязательно прозвучит на нашем радио. Не стесняйтесь, будьте активными, мы ждем вас.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели, еще раз. Мы такой на позитивной, на доброй ноте начинаем наш креативный, замечательный стол заказов. И сейчас поприветствуем моего соведущего диджея Данчо. Встречайте! Он врывается с новым треком.
1: Всем-всем-всем привет еще раз. Вот, я тоже присоединился. И если вы не возражаете, ну, с вами диджей Данчо, конечно же, и для вас от меня будет классный сюрприз. Недавно записал, поэтому принимайте, вот буквально за эфиром записал

0: Вот такая вот композиция от меня прозвучала. Классная композиция. Ковыляй потихонечку в моем исполнении. А я передаю микрофон диджею Светогорскому. Принимай.
1: А я хочу поставить песенку для своей прекрасной половинки Леночки и сказать, что я ее очень сильно люблю, но еще один заказ на эту песню. Я тебя очень сильно люблю, ты мне очень нужен, прости меня, пожалуйста, как мне не хватает тебя. Я не буду говорить адресата, поэтому ставлю Анивар, любимый человек.

0: Продолжается наш стол заказов. Я передаю эстафетную палочку диджей Данчо.
1: Так, а я принял уже. И я в свою очередь хочу поставить трек, который просила поставить Снежка, угонщица, но не Ирина Аллегрова, а Островок 123, то есть диджей Островок 123. Поэтому принимаю.

0: Na takový track прозвучал от DJ Островок 123, то есть от моего коллеги тоже, только содружественной нам радиостанции «Ночи любви». Угонщица, кавер на Allegro. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай и ставь замечательную композицию.
1: А я хочу поставить песню для нашей Кати и сказать, что мы ее все поздравляем с днем рождения, желаем счастья, здоровья, чтобы она у нас радовала очень классными, интересными, креативными эфирами. Вот уже в рабочем чате летят ей поздравления. И зачитываю от Елены поздравления Сердюковой. Привет, я хочу поздравить тебя с днем рождения, желаю тебе самого наилучшего, здоровья, счастья, любви, успехов во всем благополучии, исполнения желаний. Также Сергей Тюменский, наш начальник, тоже пишет «С днем рождения, Катя». Ирина Умская. Катя, поздравляю с праздником, желаю всего наилучшего, позитива, мира, добра, успехов, благополучия, счастья, новых планов, целей, их скорейшего исполнения, классных друзей, интересных увлечений, приятных событий, творческого развития. Я подготовил песню уже. И хочу, чтобы сейчас перед тем, как песню поставить, включился диджей Данчо и тоже поздравил нашу Екатерину. Диджей Данчо.
0: Ну, все верно. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. И поздравляю нашу диджей, нашу коллегу Екатерину с днем рождения. Всего самого хорошего и желаю счастья, здоровья, самое главное здоровье, самого крепкого. И чтобы все всегда получалось. То есть всего самого-самого просто кайфового. И продолжай нас радовать своими классными эфирами дальше. С днем рождения. И Светогорский включил.

Вот такая песня прозвучала для нашей Екатерины, для нашего диджея, для нашей коллеги. И сейчас врывается диджей Данчо.

0: Так, меня немножко выбил интернет, но оно сейчас всякое бывает, вот. Поэтому, диджей Светогорский, пока принимай микрофон, я еще что-нибудь подберу и включу. У меня просто выбивает немножко интернет иногда.
1: Диджей Данчо, я также приношу извинения у тебя, так как тебя выбило, я уже подхватил и уже поставил песню с днем рождения Ирины Аллегровой, и получилось, из-за чего, дорогие радиослушатели, небольшой нахлёст, так как коллегу выбило, я уже начал песню ставить, и в результате получилось, что ее на два раза, получается, вы услышали концовку Данчо и у меня начало. А я поставлю заказик у меня от диджея Нежного Солнышка. Это Михаил Михайлов с днем рождения для малой. И Данчо, я люблю тебя, прости меня, пожалуйста, твоя любимая Нежное Солнышко.

Вот такая песня прозвучала для нашей Екатерины, а сейчас перед моим окном остановился классная машина, классный лимузин. Оттуда выходит нарядный, нарядный, красивый в галстуке, пиджаке диджей Данчо, и он уже рвется в эфир, встречайте!

Я так понимаю, диджея Данчо выбила. И пока я смотрю его в списках радио диджеев нету, я тогда пока поставлю что-нибудь от себя. Может, он в это время подключится. Если он подключится, я же увижу.

А пока диджей Данчо выбила, я поставлю песенку Bomb Punk MC's Freestyler. А вот и диджей Данчо.

Так, ну я попытка дубль 2, как говорится. Попробую еще раз поставить. У меня что-то сегодня выбивает интернет со вчерашнего дня. Вчера его ограничивали у нас до сегодняшнего дня, сегодня его просто иногда выбивает. Ну, всякие у нас проблемки с интернетом, поэтому повторно включаю этот трек.

Продолжается наш эфир, и сейчас я проведу остаток эфира один, так как диджей Данчо выбила. И хочу передать привет своей самой любимой, самой родной, самой красивой, самой лучшей, любимой девушке Елене. И хочу передать привет также в Охтомскую школу поселка Волошка. И также... 9 классу, который в субботу будет выпускной, конечно же, Евгении Ивановне Прониной. Конечно же, хочется передать привет отдельный Михаилу Виноградову. И хочу поставить песню, называется она «Выпускной». А я хотел бы, чтобы Михаил тоже присоединился и послушал эту песню. Эта песня очень классная. Я знаю, что в эти выходные будет вечер выпускной во всех школах, в принципе, потому что все старшеклассники сдали экзамены. И, конечно же, будет у меня подготовлен специальный эфир. А эфир у меня будет посвящен этому в субботу. Как раз днем. Итак, выпускной для Волжской школы.

поступил заказ от моей прекрасной половинки, которую я очень люблю, на Юлию Началову, но я сделаю так. Я посвящу ей эти песни. Любовь. Потом песня называется «Все равно ты будешь мой». И последняя будет песня Дмитрий Маликов и Юлия Началова «Не отпускай». Я тебя очень люблю и ставлю эти треки.

Это был заказ от моей прекрасной, замечательной половинки. Юлия Началова прозвучала целых даже три трека. И сейчас уже осталось мне времени не так много, потому что у меня эфир с 14 до 16. Будет или свободный эфир, или кто-то выйдет из диджеев дальше. Я хочу сказать легкого эфира, сказать своей любимой половинке, что я ее очень сильно люблю.

На этом, дорогие радиослушатели, на сегодня у меня эфир заканчивается, так как уже без 10:04, в 4 часа будет либо другой диджей, либо свободный эфир. Завтра у меня эфир в это же время с 14 до 16:00 меня сменит диджей Эвелина уже по графику, а я вам желаю прекрасного настроения, всего самого-самого наилучшего и оставайтесь с радиостанцией «Лидер», у вас будет всегда прекрасное настроение. И, конечно же, эти песни, которые сегодня звучали у меня, были для прекрасной половинки, которую я очень люблю. И я думаю, что эфиры она мои будет посещать, а со временем будет со мной и эфирить. Я что, будем выходить с ней вдвоем? Ну а я с вами прощаюсь, передаю эстафетную палочку дальше.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом своего эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. Прошу любить и жаловать, помидорами гнилыми прошу не забрасывать. И я хочу поприветствовать всех, кто сейчас меня слушает на своих радиостанциях. А эфир сегодня ведется пока на три радиостанции. Это радиостанция «Лидер», радиостанция «Ночь любви», радиостанция «Мега Микс Музыки». Я приветствую всех вас. А также я хочу поприветствовать всех, кто находится и слушает сейчас меня на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор — это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты-партнеры, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Если вы, самое главное, адекватный человек, а то он не адекват, а столько бегает. Если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим, и, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну а пока, как всегда, жду ваши заказики в свое личное сообщение. «По берегам Туры» будет от меня песенка.

0: Вот и прослушали песенку про Тюмень. У меня появились заказики. Цикада, извините меня, но первая была Снежка. Она хоть здесь? Да, здесь. Вот хоть кто-то Сережу поблагодарил, сказал, что Сережа молодец. Принимай, Снежка.
1: Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам правую. Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенько, Костя не волнуется. В зале сидит мама, деньги на пластилине сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место, Женя встал, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал. Стекло разбил в группе, думал, я не узнаю. Но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается. Ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону. Ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Вот такой вот Сережа молодец. Это Снежка сказала, это не я. Цикада, ну и наконец-то ваш заказик. А вот ваш заказик, к сожалению, мне не прокомментировать. Вот написали не по-нашему, не на том языке, который я знаю. Поэтому принимайте просто так.

Вот такой заказик у меня был. От цикады. А следующий заказик у меня есть опять от Снежки. Она всех приглашает на корпоратив, только по какому случаю, я не знаю. Наверное, на выпускной детям. Принимай.

Корпоратив захотели. Жилище вам от индейцев. Вот так вот они корпоратив. А от меня вам будет Гетерос. Немножко тоже попляшем.

Ну вот мы прослушали GTA раз или GTA раз, в общем, что ты одно из двух. Александр, я бы выполнил ваш заказик, но ваш заказик 10 минут почти идет, 9.50, а мы больше 6 минут не ставим, поэтому закажите что-нибудь другое, и мы обязательно вам поставим. А этот заказик, увы, не могу, вы не один на радио, а время идет неумолимо. А вот «Красную шапочку», в смысле песня «Красной шапочки», от «Снежки» я поставлю.

Да, бедная девочка, слушай, то бегемоты, то крокодилы встречаются, то зеленый попугай. Не, чтоб какой-нибудь юноша встретился в лесу. Ну что ж, бывает и такое, бывает и наоборот, что встречаются то ведьмы, то крысы, то еще что-нибудь, то гадюки. А туда вот еще и вол, говорю, что-то красная шапочка на зверей перешла. От меня вам будет просто апельсин.

Александр, все для вас, лишь бы вы улыбались и приходили к нам на радио. Ну а пока будет от меня вам Семочка.

Не знаю, слышит ли нас сейчас Алинка, диджей Алина, да? Но Снежка, Алинка, для тебя заказала песню. Я тебе советую, Алинка, со Снежкой не дружить. Она тебя курицей назвала, хоть и ласково, курочка, говорит, ряба. Но суть-то об этом не меняет, принимай.

Вот такая вот курица это была для Алинки диджея от нашей Снежки. Ну, у меня, конечно же, есть еще заказик. Заказик этот у меня от Александра. В доме, говорит, 8 на Тверской. А что, интересно, у нас происходит в доме номер 8? Да еще и на Тверской. А давайте-ка сейчас послушаем, и мы поймем, что там происходит. Принимай, Александр.

0: А може, може?
1: Вот так вот, да вы ее, жевался парнишка. То ему не надо, это ему не надо, Танька ему не надо. Когда стало надо уже, поезд-то ушел. Да, Ирчонок, трамвай пришел и уехали на трамвае. Островок, будь начеку, будь внимательный, если ты меня слышишь. Хотя едва ли что-то я нигде ни на каком радио тебя не вижу, но если ты меня слышишь, будь осторожен. Снежка тебя хочет угнать. Это для тебя угонщица. Принимай.

Так что смотри, Островок, угонит тебя Снежка. А Александр заказал оперов. Принимай.

Да, Александр, эта композиция была от меня. А вот следующая композиция будет от Цикады 3301. Принимает Цикада, опять написала не по-нашему, поэтому просто так, что послушаем.

Вот такой заказик у меня был от цикады. Нет, Александр, ДПС к нам не приедет. А приедет ГАИ, да, от сектора газа.

Это был от Александра. Александр, а сейчас для тебя от Снежки. Вот не знаю, что она имела в виду, но для тебя заказала демобилизацию. Принимай.

0: Вот такая демобилизация была, Александр, тебе от Снежки. Ерчонок, а ведь Снежка и тебя не оставила в стороне. Для тебя она заказала Мойшу. Принимай своего Мойшу.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России, Степана Дагестана.

И повела она мойшу Степана в королевскую опочивальню до возвращения короля с рыбалки.

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: И все слушали, все молодцы. А я вынужден извиниться перед вами, дорогие радиослушатели, и передать эфир кофеечку. Она сейчас продолжит эфир. Ирина, эфир твой, принимай.
2: Приняла я. Так, что-то меня тихо очень слышно. Ладно, попозже я микрофон настрою. Да-да, у меня заказики, часики, третьи, пока я тут настраиваюсь. Будет трек от меня. А это будет... А это будет у нас... MC Зали, певица из села.

Там такой трек был от меня. А, есть наследство от Сергея. Это заказик от Цикады. Так, да, 3301, принимай. Так, тогда так. Ну, какие-то незнакомые мне буквы, но все-таки я и этот трек нашла.

Это был заказик от цикады. Так, сейчас пришло сообщение. Здравствуйте, Ирина, если можно. Ага, тут уже игру просят. Спрашивают, когда будет у нас игра. Угадай мелодию, ну мы посмотрим. Может быть и будет она в пятницу. Вот в это. Ну а пока будет у нас туман. Это у нас Снежка заказала. Принимай, Снежка, туман.

Ну вот, мы прошли через туман, не заблудились. Это был Алькасар, туман. И далее звучит Адриано Челентано. Принимайте, Александр.

Это была Сюзанна, на заказе от Александра 86. И далее будет у нас заказик от Снежки. Девочка моя, Олег Пахомов. Принимай.

Это был у нас заказчик от Снежки. Девочка моя. Так, один заказчик не подготовлен, пойду я готовить, а пока будет заказ у меня одноразовый. Интересно, что это там такое одноразовый?

Вот такой вот тот назовый был узелок. Так, затрудняюсь тут заказиком. Вот это прозвучит заказик, а ценюшки шалунья осень, снежка, ты чего, лето, в самом разгаре, а ты уже в осень хочешь, ну ты и даешь.

Ну, такая вот шалунья осень прозвучала, но все-таки я чуть не в Китае сбегала за песней, этом, заказиком от цикады. Ну, ты даешь, я столько сайтов пробегала, но все-таки я нашла, я с тобой принимай.

Да, вот такой заказчик и был от цикады. Заказики я больше не принимаю. То осталось 10 минут до окончания эфира. Вот, приветствую тех, кто к нам присоединился. Всем по приветику. Ну да, бывает, был у нас такой. Депеша, во, точно, вспомнила. Да, Михаил, ты похож на депешу. Так, спасибо за пятерочки. Я сегодня эфир отжала у Сергея. Хватит ему часик поэфирить. Вот. Так, ну что же, трек прозвучит от меня. Путин супер.

Вот такой был трек от меня. Так. Ай-яй-яй. Ладно, на ночь любви я чуть-чуть придержи эфир, пока соуви. О, тут еще ведущий пошел. Не заглядела, не посмотрела я. Там у меня глаза. Я не успеваю. Будет у нас пицца в лифте. Ух ты. Мишка, это ты там в лифте сидишь с пиццей?

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя.

Ну что же. О, куда? Еще принимает оказики до прихода малой. Чуть-чуть задерживается, потому что у нее сегодня день рождения. Так, ну что же, мы послушаем трек. Девочка. А, девочка Гулёна.

Вот такой был трек от меня. Далее будет трек 24 на 7.

Так что будьте с любимыми 24/7, не расставайтесь. Так, заказиков нету, ладно. Будет трек от меня, перебираю.

Перебираю. Это был Алексей Потехин. И Антон Данюшин. Ну да, я иногда и расстраиваюсь. Так, ну что же, прозвучит трек у нас Андрея Катавцева. Песня. Точнее, песня, которую исполнял Юрий Шатунов, эту песню написал Андрей Картавцев. О как! И позавчера, да, буквально позавчера был вечер памяти Юрия Шатунова в Омске. Ну, а вчера, ну, как так, 4 года как его уже нету, а песни-то звучат.

Чует отыски. Ха-ха, поймала. Ты хочешь точно? Ты хочешь кофеином быть, да? Или сливками? Или сахарком? А? Ну ты смотри, место-то вакантное. Ты проморгаешь на раз, два, три.

Вот так вот. Раз, два, три. Легко сейчас его разлюбить. Так, далее будет у нас. Так, что такое постановить? Давайте мы послушаем интрижку. Бахти и Туркен.

Да, какая тут интрижка, ты просто мальчишка. Вот, так что, Ром, диджей Ром, это, как бы можно сказать, что это большинство нейросеть. А, ну вот, значит, это не твоя работа, просто ты стихи где-то стырил, можно сказать, украл. И положил на музыку на нейросеть. Нейросеть все сделала. Во. Вот как-то так. Сейчас поставлю твой трек, и пока, если Кати пока не будет, то я поставлю свой трек, который я лично сочинила стихи, ну а нейросеть написала музыку. Слушаем один лишь взгляд назад.

Ну, такой заказчик был от диджея Рома. Поздравляю, Катя, с днем рождения. Желаю, чтобы твоя жизнь была похожа на удивительное путешествие, полное ярких красок и незабываемых встреч и невероятных открытий. Пусть каждый новый день приносит радость, а удача станет твоей верной спутницей.

Катя, с днем рождения еще раз и принимаю эфир. Вот, чуть-чуть была тишина, потому что я искала тот, но нашла и только пицца. И всем пока-пока. Катя, бери.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малая. Как всегда, я с вами проведу эти два часа и буду принимать ваши заказики. Всех приветствую. Спасибо, что... Точнее, уже получается не два часа, а уже получается уже меньше. Час 17 минут, что ли, по-моему, да, где-то так. Да, уже поменьше будет, потому что я не могла пойти... 8 часов, поэтому я пришла попозже. Спасибо Иришке за поздравление и то, что вот она мне поставила композицию в честь моего дня рождения. Да, спасибо, дорогая. Так, и как всегда, я с вами с каждым лично поздороваюсь. И уже потом поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Так, сейчас я там это пока найду рекламку, чтобы потом поставить, чтобы не искать. Так. Так, я поздороваюсь. Это у нас Ирчонок, Диджей Скиф, Лена Перунова, Юли Цезарь, Диджей Рум, Ирина Сердюкова, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк. Радиолидер, Нифига не фея, Красная Шапочка, Цигада 3301, Я 145, Юзер 111, 454. Я всех приветствую. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами!
4: Ты мечтаешь об авто, и оно у тебя уже есть. Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо нашим чат-партнерам, как всегда, за их рекламку. И, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите пробовать себя. Так, я хотела одну композицию себе скачать. Я скачала, но почему-то ее найти не могу. Я ее нахожу в папке. Вижу, что она есть. А вот почему я ее скачать не могу? Вообще не понимаю. Я ее когда вот здесь вот нахожу, она у меня есть. На диске C. А когда я ее хочу скачать, почему-то ее нету. Как ни странно. Там у меня одна композиция. Я вот нажимаю, и почему-то ее нету. Вообще просто не понимаю, куда она могла просто деться. Обычно я когда скачиваю, у меня скачивается загрузки. А это почему-то нету. Нет, я сейчас посмотрю, может быть, по буквам, по алфавиту точнее стоит где-нибудь. Даже что-то и нету. Я ее хотел поставить. Точнее, скачать и поставить, а ее почему-то нет. Только на 23 у меня есть, вот скачанная. Вчерашний день, а вот на сегодняшний почему-то у меня нету. А ты думай. Куда вот могла надеться? И даже нет, вот я смотрю, у меня есть 25-й год, вот сентябрь, ноябрь есть, октябрь есть. А вот сегодняшнего числа почему-то нету. Куда могло деться? Точнее, этот файл куда мог деться? Я его скачала и почему-то нету. Сейчас попробую еще, может быть, у меня получится. Но все равно, мне кажется, туда закачается. Странно как-то. Всегда скачивалась мне в одну папку, а сейчас уже куда-то неизвестно, куда скачалась. Сейчас попробуем.

Может, в эту же папку и скачалась. Да? Как я и сказала. Странно. Почему так? Так, ладно. Как вот делать, я вообще не знаю. Чтобы меня скачивалось туда. Как-то я делала, а вот как?

Я просто не понимаю. Так, ладно, потом разберусь тогда. Потому что долго так у меня будет. Так, ладно. У меня пока заказиков нету. Я пока от себя поставлю композицию.

Так, и это у нас был Леонид Максименко, ароматом пионов. Я имею в виду, что она у меня на ноут она у меня скачалась, эта композиция. Но я ее никак не могу найти. Я ее нашла. Он называется у меня ОС английскими буквами. Диск C. Я нашла. А когда вот начинаю, хочу скачивать, у меня там есть папка такая, которая скачивается туда. Но ее там нету. Я не могу скачать. Так-то она скачалась у меня на ноутбук. Но я почему-то не могу ее найти. Хочу скачать, нажимаю скачивать. Меня перенаправляет, тут там мне написано, что она скачалась. В тот раз я помню, ты меня что-то перенаправлял там, что-то делал. У меня скачивал сразу в ту папку, и я себе скачивал на радио. А это мне что-то не получается. Я просто не понимаю, из-за чего. Так, давайте вот эту послушаем пока. Композицию «Истов. Адреналин».

0: И это у нас было Истов с композицией «Адреналин». Давайте следующий послушаем. Эдди Улманская и Рерис Майконс. Майконос.
1: Ακούμε ρε νηφιά, διόνσα.

И это у нас был Эдди Алманский и Элиас Майконес. Ну вот я же сейчас объяснил, что у меня в мою папку сюда скачет. У меня нету папки какой-то Макс. Я в нее захожу, у меня обычно, у меня всегда скачивалось в мою папку. В загрузке. И вот у меня написано, что у меня только вчера только скачались композиции, все. Что у меня могло произойти, я вообще не понимаю. Вчера скачивал, сегодня сейчас скачала какую-то песню. Ну, точнее, вот эту. И у меня так получилось. Нет, я попробую сейчас какую-нибудь композицию сейчас скачать. Попробую. Просто какую-нибудь. И посмотри, в какую у меня папку у меня закачается. Просто ради интереса. Сейчас посмотрим. Вот. Сейчас я скачала, у меня скачался в мою папке загрузки, а которую я скачивала ту композицию. Она у меня не получилась. Попробуй, значит, мне сделать, как ты сказал, там. Ты мне как-то там делал, ты говоришь, я сейчас перенаправлю, что-то там сделаю. Попробуй так, я попробую скачаю, у меня, может быть, скачается. Потому что я сейчас вот с интернета сейчас скачал композицию, она у меня в загрузке скачалась. Потому что я сейчас вот смотрю, она у меня вроде бы в ОС. Вот это ОСЦ. Но я туда захожу, и у меня там вот нету сегодняшнего числа, вот этого сегодняшнего месяца, вот этот месяц, число, год. Нету. Там написано 24, 20, 21, 25 год. А вот сегодняшнего у меня почему-то нету. К сожалению. Так, пока я тогда от себя тогда пока скачаю, ой, точнее поставлю. Давайте вот это пока. Добромирова, твоя королева.

Это у нас была Добромирова, твоя королева. Так, и у меня прилетел заказик. Заказик у меня будет. Так, а диджей Скифа. Таисия Повалий, Науси. Понимаете?

Позвучал у меня заказик от Скифа, точнее от диджея Скифа, Таисии Повали, точнее Таисии Повали на УСИ. Пожалуйста, пожалуйста. Так, если что, я Катя. Ну, чтобы знали. Так, а вас как зовут? Чтобы мне знать. Диджей Скиф. Потому что я знаю, что диджей Скиф, диджей Скиф. Все, очень приятно. Я Катерина. Очень приятно, Серега. Так, и у меня есть композиция. У меня получилось. Мне помогли. Спасибо тебе, диджей Данчо, за твою помощь. Так, мне сегодня сделал... Так, Данила, диджей Данчо, такую вот композицию с днем рождения. Я хочу поставить и послушать вместе с вами. Давайте послушаем.

0: Вот и позвучала эта композиция. Поздравление. Спасибо тебе, диджей Данчо. Мне очень понравилась эта композиция. Спасибо, спасибо. Так, прилетел мне еще один заказик. Сейчас я его найду и тогда поставлю. Так, заказик у меня. Так, уже второй заказик прилетел. Так, сейчас. Немножко подождите. Так, одну композицию я пока поставила. Так, сейчас я... Ну, точнее, добавила. Так, и вторую надо добавить мне. Так, и вторую я тоже добавила. Так, два заказика у меня. Первый от диджея Данчо. Инна Вальтер с КЗИ зашел. И второй заказик у меня от диджея Скифа от Сергея. Зависть. Днюха. Заказик для меня. Спасибо.
1: В Москве
2: полночь.
1: Слушай свежие новинки на FM.
3: Новости.
4: Я знаю, что ты меня слышишь. И сейчас
5: тебе придется меня выслушать.

прозвучало у меня две композиции, два заказика. Первый заказик у меня был от диджея Данчо, Инна Вальтер в КЗИ, точнее Инна Вальтер с КЗИ зашел. И второй заказик у меня был от диджея Скифа для меня. Зависть, Днюха. Так, сейчас я поставлю какую-нибудь от себя какую-нибудь композицию. Вот это давайте пока послушаем. Будет у нас Тея, миллионер.

И это у нас была Тея с композицией «Миллионером». Так, и давайте следующее с вами послушаем. Влад Соколовский, «Человечек». И Светлана Тернова, «Мальчик мой».

Позвучали у меня две композиции от меня. Влад Соколовский «Человечек» и Светлана Тернова «Мальчик мой». И заказик у меня позвучал третий. Точнее, ну, третья композиция по счету. А диджей Данчо, Филатов и Карась, мимо меня. Так, вижу, к нам присоединился Слава Анисин. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь. Я очень рад, что вы к нам присоединились. И у меня, кстати, сегодня день рождения. Если вы просто не знали, я вам просто сказала. Так, давайте пока от меня послушаем. Так, пока заказиков нету. Так, это у нас будет Марина Эванс, «Люби меня».

Так, и это у нас была Марина Эванс, «Люби меня». Так, хорошо, сейчас посмотрим. Заказик у меня от Слава Нисина и Ирина Олегова. С днем рождения!

Заказик у меня прозвучал от Славы Анисина для меня. Ирина Олегова, с днем рождения. Спасибо вам за этот заказик. Мне очень приятно. Так. Так, давайте следующий пока послушаем. Так, это у нас будет Татьяна Медведева. С тобой до конца.

И это у нас была Татьяна Медведева «С тобой до конца». Давайте следующий. Ираклий, диджей Демиксер, Севера, «Матушка Россия».

И это у нас были Иракли, Демик Севера, Матушка Россия. Так, и давайте пока последнюю послушаем композицию, и я уже там поставлю заключающую композицию. И буду с вами прощаться. Александр Панайотов, улетай!

это у нас был Александр Панайотов «Улетай». И мы будем уже прощаться. Я услышусь с вами завтра в это же время. С 20.00 до 22.00 эти 2 часа буду принимать ваши заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. Всем пока-пока. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

0: Радио Лидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо.

0: И всем-всем-всем привет!
1: Дорогие радиослушатели, вот и снова я с вами, диджей Данчо ваш. И я проведу это время вместе с вами, дорогие радиослушатели. А первый трек прозвучит «Попросила поставить снежка». Я выполняю. Это будет «Ландыши» от Порфиров. Поехали!

0: я ищу.
1: Пускай не заказчики, я вижу, уже мне поступили. Вот, я поставлю композицию. Это будет для Снежки и для Алинки. У этих поцелуев цветочек 7. Поехали.

Следующие заказики я с удовольствием выполняю от постоянной радиослушательницы, от Снежки. Она попросила меня поставить тряпки от кутюр в исполнении мод. Поэтому я сейчас ее добавляем. Поехали.

Ну а теперь заявочка прозвучит для слова Нисина. Ты просишь скрипач. Для тебя я поставлю скрипач, конечно. Я поставлю скрипач в своем исполнении. Надеюсь, понравится. Сейчас найду, добавлю. Сейчас, вот, скрипач добавил. Так что, Слава Нисин, принимай музыкальный заказ свой.

Слава, ты пишешь то, что трек исполняет Казан Казиев. Да, все верно, но там, если судить по истории, которую я читал, там были перепутаны кассеты, и там вообще непонятно, кто из них Казан Казиев, а кто там Руслан еще какой-то был. Вот. И они все перепутались, и поэтому вот этот скрипач, которого многие привыкли слышать, который поет якобы Казан Казеев, на самом деле исполняет Руслан. Фамилию не скажу точно, не помню. Вот. И также я теперь выполняю следующий заказик. Это будет от меня. Точнее уточню. Попросила поставить Снежка. Любэ. Конь. Так что поехали.

А вот версия была трека «Любэ Конь». А я напоминаю, с вами диджей Данчо, это для только отключившихся, напоминаю, и также Искорка тут просит в общем чате что-нибудь в моем исполнении. Ну давай, вот как раз я добавил песню «Север-север», классная песня, тоже исполняет оригинал Казан Казеев, но хотя там не поймешь, кто исполняет, там и группа Зона, если эту песню исполняет, и Казан Казеев, и Петлюра, короче, там неразбериха полная, вот, но я ее записал в своем исполнении, надеюсь, вам всем понравится, слушаем.

в исполнении от меня. Следующий заказик поставлю от Славы Анисина. Это будет дальнобойщик Татьяна Овсиенко. Классный трек. Спасибо. Вот еще его на кассетах, поэтому ностальгия.

дальнобойщик. Так, котик 123, я разгадал, кто ты. Даша, привет тебе. Невесту я тебе включу. И поздравляю то, что в сентябре ты выходишь замуж. Тебе огромные мои поздравления. Вот. Поэтому не переживай, я включу эту песню. Вот. В чате уловил как раз. Но сейчас я включу трек для Снежки. Поэтому Снежка принимает.

Да, дорогие радиослушатели, все ваши заказики я вижу. Вот. Поставьте Дашу невесту, как ты хочешь, и еще раз тебя поздравлю. В сентябре ты же выходишь замуж, поэтому поздравляю. Ну и после этого только прозвучит музыкальный заказик от Снежки. А какой это будет заказик, вы узнаете скоро. Так что вы это услышите. Так, найду сейчас, добавлю этот трек. А да, вот нашел плюс 5 минут «Шина», песня называется, правильно, вот она. Так что слушаем.

Вот треку замечательный. И теперь мы с вами послушаем немножко лирики от шансона от Михаила Круга. Будет у нас песня «Ностальгия о будущей любви». Поэтому очень шикарная песня. Вот. Люблю очень эту песню. Сейчас я ее... Ага. Вот, «Ностальгия будущей любви», поехали.

0: Он шепчет мне, что я уже ищу вечный год.
1: Мой лучший гость.
0: Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

один пользователь, юзер, просит поставить песню Лора Фабиан «Любовь уставших лебедей». Сейчас я ее добавляю потихонечку. Все, добавили. И включаю. И твой заказик, даже я в чате увидел. Будет тебе будильник. Только ты не уточнил, какого исполнителя, но я только у Егора Крида знаю такую песню, поэтому включу уж Егора Крида.

0: следующий заказчик прозвучит по просьбе Даши. Она же Котик 123. Это будет Егор Крид, Будильник. Вот. Потому что так ты не уточнила песню, какой именно будильник нужен, но Егора Крида я нашел, ставлю.
1: Мой будильник.

Ну, теперь принимай сиреневую блузку, потому что ты у меня попросил поставить эту песню, я так правильно понял, группа «Весна» поет, поэтому включаю для тебя.

Пекин, 8 поставить Пекину Марина 9, а не на ту никакую песню нашел. Но я нашел песню «Земля родная», песня называется. Поэтому принимай.

Теперь я поставлю следующую композицию. Прозвучит она по просьбе Снежки. Я уже догадываюсь для кого. Для диджея Алинки. Поэтому песня «Какая же я бабка, диджея Алинка, Снежка». Принимайте.

0: вот такой вот дракон.
1: Какая же я бабка. Ну а следующая прозвучит песня. Как говорится, верну я тебе, Снежка, магнитолу, которую ты мне вчера ставила. Поэтому, Снежка, принимай у меня здесь рейв магнитола. Сейчас я ее добавлю, она как раз накачалась. Вижу. Поехали.

Давайте я вам немножко теперь там и юмора, пока я ищу заказик от очередной. Звучит Владимирский детсад.

Следующий заказ «Нежное солнышко» заказала для Снежки. Трек «Сумасшедшая». Ну, я поставлю этот трек. Он уже у меня есть, поэтому

Следующий заказчик звучит от стежки, а просит включить трек Виола, старшая сестра.

Старшая моя сестра, что ты сделала? Тайную любовь мою не сберегла. Все свои мечты тебе я доверила, а ты просто мне лгала.

сколько их не сделав в жизни первый шаг, домой пришли в солдатских цинковых гробах.

что ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.